0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Хорошая идея – это как горячий бургер. Всегда вовремя. В Ростикс мы и пробуем новое. Думаем шире и не стоим на месте. Потому что рост – это наш вкус. Если кто-то вдохновил тебя сегодня, скажи ему спасибо. Прямо сейчас. Передай привет, передай признание через портал chicken.fm или через телеграм chicken_fm.
0: Chicken

0: «Мой наставник».
1: Меня зовут Валерия, я являюсь менеджером смены в ресторане «Ростикс» «Оазис Плаза», город Нягань. Это бывший наш директор Юлия Васильевна и нынешний мой директор Анастасия Валерьевна. Очень безумно люблю их, они всегда мне помогали, наставляли, когда надо ругали, когда надо поддерживали, всегда протягивали руку помощи. Я очень им благодарна за это.
0: «Дай пять». Мы на одной волне. Chicken FM.

0: Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф. Chicken FM. Звучит сочно.
1: Сначала была курица.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.
1: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
0: Chicken FM.

говорить, что хочу тебя забыть и не вспомнить никогда. Но ты должна меня понять, просто я устану ждать, и быть может навсегда.

На связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 890-91-55-44-01 или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами.

0: Москве 4 утра, а в Новокузнецке 8:00.
1: Звучит точно! Chicken FM, твоя команда в эфире. Я в Ростикс, твоя команда в телеге.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Всем привет, это Чикен FM, и сегодня последнее воскресенье августа. Вот так незаметно мы почти дошли до конца лета. Но не будем грустить, раньше времени, впереди еще много теплых дней, а значит, продолжаем собирать впечатления, смеяться, работать, отдыхать и просто жить этот момент. Пусть сегодня будет хороший день, окей? Ну а завтра мы начнем новую неделю вместе.

0: Команда. Амбициозность.
1: Семенова Марина Александровна, заместитель директора ресторана «Лайнер» город Пермь. А наша амбиция — попасть на первое место среди всех территорий в городе Перми, не только по ОСАТу, но и по индексу счастья тоже, ну и, соответственно, скорости. Это прям, не знаю, самая наша главная цель.
0: «Ростикс» — командная работа. Это наша ценность.

должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

0: бабки делают.
1: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: быть амбассадором Ростикс – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Ростикс» в академии /амбассадор.
1: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это…
2: Момент удовольствия.
1: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.

0: на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, всем привет! А вдруг тебе давно хотелось попробовать себя в чем-то новом? У Ростикс есть программа амбассадоров для тех, кто любит бренд, хочет развиваться, учиться и делиться своей энергией с другими. Здесь есть задания, баллы, награды и возможность прокачать свои творческие навыки. Причем возраст и опыт не главное. Главное желание проявляться и быть частью команды. Подробности ищи на сайте Академии в разделе «Амбассадор».

0: Команда «Большое сердце».
1: Я директор ресторана «Ростикс» Новоясневский, Галимова Резида. Например, у нас есть бабушка плохо ходящая, которая к нам приходит. Мы всегда подносим ей ее заказ к столику. Если дети у нас приходят маленькие, в зависимости от возраста, то раскраски тоже предоставляем. Ну, как-то занимаем, чтобы родители немножко отдохнули и перекусили.
0: Chicken FM. Радио большой команды.

0: Personal VIP Club.
1: На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

Температура вниз, а настроение вверх. Это осень в стиле Chicken FM. Chicken FM.

да вратиша кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

тема есть в Ростикс. Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Ростикс? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс». Chicken FM.

0: Chicken FM. Поговорим.
1: Это Chicken FM, всем привет. Воскресенье, хороший день, чтобы сказать спасибо. Спасибо коллеге, который помог, спасибо человеку, который поддержал, спасибо команде за еще одну неделю. И может быть, именно сегодня стоит сказать это вслух, потому что мы часто думаем, что люди и так все знают. А на самом деле, услышать просто «спасибо, ты крутой» всегда приятно. Так что не жадничаем на хорошие слова и даем каждому 5.
0: Chicken.

0: Забота о гостях.
1: Милата Марина Гучарна, заместитель директора ресторана «Доватора», город Владикавказ. У нас ведется работа с кассирами, то есть они достаточно лояльно общаются. Также у нас есть постоянные гости, с которыми также очень уже устроена коммуникация, и с ними не бывает в основном проблем. Стараются максимально выслушать или заранее понять, заранее там предложить даже пакет, там есть какая-то помощь нужна. То есть в этом плане сотрудники у нас достаточно сообразительные.
0: Chicken FM. Включай амбиции. Достигай большего.

Впади в мої об'ятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Здесь Chicken FM, на связи Светлана из ресторана «Ростик» Свердловске. Моя команда, желаю нам продуктивного сентября. Вы большие молодцы, целимся в Луну, покоряем новые вершины. Ваш директор.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: это модно? Стань амбассадором Rostix. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте academy.com/ambassador.
1: Chicken FM. На связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01 или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.

0: Куда нам без диджея на радио? Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Ну что, ребята, еще одна неделя подошла к концу. Спасибо, что были вместе с Chicken FM. Спасибо за ваши сообщения, музыкальные заказы, комментарии, истории и просто за то, что включаете нас во время своих смен. Пусть сегодняшний вечер будет спокойным и приятным, ну а завтра снова начнем сначала. Новая неделя, новые задачи, новые истории и, надеемся, много хорошей музыки. До встречи здесь, на Chicken FM. И помни, какой бы ни была смена, вместе ее всегда сделать легче с Chicken FM.
2: Всегда на твоей стороне. Всегда на твоей волне.
0: Chicken FM.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Семенова Марина Александровна, заместитель директора ресторана «Лайнер», город Пермь. Если смотреть в команде, у нас достаточно дружелюбно. В принципе, все друг друга поддерживают. Если там что-нибудь такое случилось, на замену выходят всегда сотрудники, даже готовы работать чуть ли не без выходных бывает.
0: «Ростикс». Радуем уникальным вкусом. Гарантируем качество, скорость и незабываемость.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Следующее сообщение из ресторана «Ростикс Нефтяников» в Нижневартовске нам пишет Мадина. Желаю хорошей смены всем, кто сейчас на смене трудится. Хочу сказать вам всем огромное спасибо. Особенно хочу отметить свою любимую команду «Нефтяников». Вы самые лучшие. Спасибо вам за вашу стойкость в тяжелые летние дни. И мы все вместе все это сделали. Люблю всех и обнимаю.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Читаешь рэп?
1: На запястье Ролексы. Мы такие в расте.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка растворится.
1: Самая сочная музыка осени.

0: связи с командой.
1: Chicken FM продолжает свою работу. Приветом, признанием всем ребятам в ресторанах Новокузнецка и персонально привет ребятам из ресторана «Ростикс Вокзал». Спасибо вам за классную вкусную курочку и передавайте привет Илье. Привет и признание в эфире нашем на Chicken FM. Пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Москве 8 утра. В Барнауле полдень.
1: Звучит точно. Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

Внутри есть огонек? Не тушим, направляем в правильное русло. Rostix приглашает в команду амбассадоров активных, любопытных и творческих ребят и девчат. Выполняй задания, копи баллы, забирай награды, учись новому и делись энергией бренда с другими. Опыт не требуется, все необходимое можно прокачать по дороге. Так что заходи на сайт Академии/Амбассадор и включай амбассадорский режим.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Семенова Марина Александровна, заместитель директора ресторана «Лайнер», город Пермь. Стабильность самое главное, но и при этом командная работа и движение в работе. Это, наверное, больше всего нравится.
2: Дай пять. Мы на одной волне. Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Следующий привет летит в ресторан «Ростик» с галереей «Видном» и персональных одежат. А еще просьба песню поставить конкретную. Ребята, мы ставим песни в рубрике «Заказ принят». Принять в ней участие можно через наш канал «Я в Ростикс». Ищите закреп рубрики «Заказ принят».
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Точно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Rostix. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

0: хочешь ли ты?
1: Давай из всех планов и занятий сейчас все, что есть, потратим, чтобы не было как-то по-пустому, чтобы не как в клубе тебя подцепил после тусовок.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Chicken FM.

0: с командой.
1: Вместе с нами Екатерина из ресторана «Ростик Снегирь» в Иркутске. Екатерина передает большой привет своей команде «Ростик Снегирь». Ребята, вы превзошли все ожидания. Горжусь тем, что работаю с такой командой. Вы лучшие!
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Амбассадоры Ростикс – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров. Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды Ростикс. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой.

0: Йорки. Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Идеальная смена — это когда все сошлось. Гость доволен, команда в потоке, и результат радует. И это не случайность, это мы так работаем каждый день. Поблагодарить того, кто сделал этот день лучше. Передай ему привет через портал chicken.fm или через телеграм chicken_fm.

0: мой наставник.
1: Семенова Марина Александровна, заместитель директора ресторан «Лайнер», город Пермь. Директор у меня, ее, к сожалению, перевели в другой ресторан, Мишулинская Оксана. Я прям мой самый главный наставник. Ну и моих младших менеджеров, которые вот остаются вместе со мной, пока мы без нее справляемся.
0: Ростикс. Всегда за

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM, и следующее сообщение в эфире от Азизы из ресторана KFC Кант. Всем хорошей смены. Вот так вот, четко, емко и по делу, пишет Азиза. С любовью, я, Азиза. Ребят, признавайте друг друга, желайте хорошего настроения, пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Personal VIP Club.
1: На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

Чикен FM. Делаем осень сочнее.

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM, сообщение из Кыргызстана от Нурпери, ресторан Такмок. Привет, коллеги, хочу поблагодарить за вашу усердную работу, за проходные аудиты. Вы самые лучшие ребята. Не хочется с вами прощаться. Эти 4 месяца прошли мимолетно, буду вспоминать о вас с улыбкой. Best of the best. Желаю всем зеленого. С любовью, Нурпери.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
0: Chicken FM.

Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс». Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс». Chicken

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Если давно хотел задать вопрос руководству, но не знал как, у нас есть решение. Подкаст «Сочный разговор» в Ростикс. Это когда лидеры команды отвечают на вопросы сотрудников напрямую. Среди гостей уже были Константин Котов, Татьяна Шаманская, Анна Орлова, Татьяна Федорова и другие. Включай, слушай в телеграм-канале «Я в Ростикс» или на сайте chicken.fm в разделах «Видео» и «Подкасты».

0: Команда. Амбициозность.
1: Я директор ресторана «Ростик» с Новоясневский, Галимова, Резида. У меня здесь на пятачке еще два ресторана «Ростик», и мы как бы с ними так немножечко конкурируем, но по-доброму, потому что мы общаемся все-таки между собой, директора. Ну, как бы, знаете, не упасть в грязь лицом, наверное, да, обслужить как можно больше гостей, меньше жалоб, наверное, получить. Это же все-таки показатель того, как мы работаем, если у нас меньше жалоб. А, и появление постоянных гостей. Потому что приятно видеть, когда к тебе человек приходит практически каждый день.
2: Chicken FM.
0: Дай пять. Мы в одной команде. Chicken.

0: связи с командой.
1: Ростикс Бронницы на связи и персональный Эрнест. Эрнест передает привет всем ресторанам Ростикс и своим коллегам. Привет Матвею. Поставьте какую-нибудь классную песню. Ребят, все классные песни для вас. Если хочется заказать какую-то конкретную песню, это можно сделать в рубрике «Заказ принят». Ищите ее в нашем канале «Я в Ростикс».
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Чикен ФМ. На связи с командой.
1: Это Чикен ФМ, на связи ресторан «Ростикс Олимпия», Орехово Зуево. Фарангиз, привет, Чикен ФМ. Передайте огненный привет моей любимой команде, которая трудится сегодня особенно, так как у нас день города. Сил, терпения и выносливости. Люблю всех и обнимаю.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняй задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/ambassador. Chicken FM на связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на Изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 8-90-91-55-44-01 или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Хочешь работать в команде не только с классными ребятами, но и с друзьями? Легко. В Ростикс есть программа «Приведи друга». Зови своих, и если они устраиваются, ты получаешь приятный денежный бонус. Работаете вместе, смеетесь вместе и еще за это платят. Звучит как план. Подробности у директора ресторана или ТУ. А друзьям отправляй ссылку на работавростикс.ру.

0: Команда «Большое сердце».
1: Меладзе Марина Бочарна, заместитель директора ресторана «Доватора», город Владикавказ. Мы проводили обед, благотворительный обед детям с ограниченными возможностями. И вот в такие моменты наши сотрудники поднимаются, беседуют тоже с детьми, помогают им.
2: Chicken FM.
0: Включай амбиции, достигай большего.

Этот воздух, как в ватагу стоит. Летнее платье тебе к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как в ватагу стоит.

0: Chicken FM. На связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM, Ростик Сурицкого на связи в Иркутске. Привет всем ребятам из этого ресторана и персонально Анастасии Кравченко. Настя, улыбайся чаще.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
1: момент удовольствия.
0: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.

0: связи с командой.
1: Вы на волне Чикен ФМ, на связи Ирина Носкова из Краснодара. Ирина передает привет всему Краснодару, особенно территории Ирины Носковой. Ребята из Мандарина, Солнечной, Любимого, Юбилейного, Кореновск, Дзержинского, Красной площади, Комарова, Сказки, вы лучшие. Также передаю привет Санкт-Петербург, всей своей бывшей территории.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Москве полдень. В Челябинске 14:00.
1: Чикен ФМ. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Всем привет, это Чикен FM, и сегодня последнее воскресенье августа. Вот так незаметно мы почти дошли до конца лета. Но не будем грустить, раньше времени, впереди еще много теплых дней, а значит, продолжаем собирать впечатления, смеяться, работать, отдыхать и просто жить этот момент. Пусть сегодня будет хороший день, окей? Ну а завтра мы начнем новую неделю вместе.
2: Чикен FM.

0: Забота о гостях.
1: Меня зовут Кочнев Александр Андреевич. Я работаю в ресторане «Ньютон Челябинск». Я занимаю должность заместителя директора. На самом деле у нас есть несколько постоянных гостей, которые ходят уже на протяжении 4 лет. Это то, сколько я работаю на самом деле. Они всегда заказывают одно и то же и всегда рады нашему сервису. То есть мы стараемся делать все качественно, быстро. Ну и, понятное дело, максимально у нас фокус идет на удовлетворенность гостей. То есть перед нами компания ставит цель, допустим, по NPS 77. Мы стараемся делать его еще выше, чтобы непосредственно гости были довольны.
2: Я в Ростикс. Ловлю движ. Чикен FM.
0: Качает день и ночь. Чикен FM.

0: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
1: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
0: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
1: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
0: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
1: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.
2: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
0: Работа есть.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Я в Ростикс наслаждаюсь осенью на Chicken FM. Chicken FM.
1: Я в Ростикс.
2: На полную.
1: Amazing sound.
0: Chicken FM. Всегда в движении.

0: Ростиксом Ростикс – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Ростикс» в академии /амбассадор. Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.
1: Просыпайся! Работа есть в Ростикс.

0: Москве 13:00, а в Хабаровске 8 часов вечера. Звучит
1: сочно! Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: без диджея на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, всем привет! А вдруг тебе давно хотелось попробовать себя в чем-то новом? У Ростикс есть программа амбассадоров для тех, кто любит бренд, хочет развиваться, учиться и делиться своей энергией с другими. Здесь есть задания, баллы, награды и возможность прокачать свои творческие навыки. Причем возраст и опыт не главное. Главное — желание проявляться и быть частью команды. Подробности ищи на сайте Академии в разделе «Амбассадор».
2: Два

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Я директор ресторана «Ростикс» Новоясневский, Галимова Резида. Ну, вообще, команда у меня такая, я ее считаю своей семьей. Я думаю, они точно так же считают меня своей семьей. Ну, то есть у нас очень дружный коллектив. Многие ребята у меня работают больше 2 лет. То есть достаточно такой сплоченный коллектив. Новеньких мы тоже принимаем активно.

0: Читаешь рэп?
1: На запястье Ролексы. Мы такие в расте.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM. Я в Ростикс. Всегда на волне.
2: Good beats.
3: Chicken FM.
2: Turn it up.

«Знать на 5». Изучаем вместе корпоративную культуру Rostix. Забота о гостях. Одна из пяти ключевых ценностей нашей команды. Мы заботимся о гостях, поддерживая высокие стандарты качества работы. Это значит, что я в Rostix проявляю доброжелательность, поддерживаю чистоту, готовлю вкусный продукт и работаю быстро. Строю диалог понятно, отвечаю вовремя, поддерживаю порядок в процессах и системах. Гость для меня всегда на первом месте. Гость – это мой внутренний клиент, будь то посетитель ресторана, коллега из другого отдела или наш партнер. Дай 5, если в твоей команде забота о гостях работает так же. Температура вниз, а настроение вверх.

0: Chicken FM. На связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01. Или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.
1: Радио Chicken FM.
2: Я в Ростикс.
3: А ты где? Не теряйся, брат.

I only drink when I overthink.

new quiet concept of evolution.

0: Chicken FM. Поговорим.
1: Это Chicken FM. Всем привет. Воскресенье, хороший день, чтобы сказать спасибо. Спасибо коллеге, который помог. Спасибо человеку, который поддержал. Спасибо команде за еще одну неделю. И, может быть, именно сегодня стоит сказать это вслух, потому что мы часто думаем, что люди и так все знают. А на самом деле, услышать просто «спасибо, ты крутой» всегда приятно. Так что не жадничаем на хорошие слова и даем каждому 5.
2: Chicken FM в твоем стиле.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Я директор ресторана «Ростик» в Новоясневске, Галимова, Резида. Ну, во-первых, стабильная компания. Во-вторых, большой поток разных людей. Какие-то новые задачи каждый раз перед директором становятся. И еще мне импонирует, что здесь больше заботятся о людях, конечно же.

0: должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.
1: Я в Ростикс. Ловлю вайб. With pleasure.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Согреваем осень горячими хитами на Chicken FM.
1: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Нам пишет Ирина Носкова, территориальный управляющий в Краснодаре. Привет, летит в Петрозаводск, а не Винокуровой и всей моей территории. Мы вам, Ирина, и Краснодару, и Петрозаводску тоже передаем привет. И, ребята, пишите.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM звучит сочно.

0: Стань амбассадором Ростикс. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте академии/амбассадор. Personal
1: VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Ростикс Дэнс Клаб. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.
2: Я в Ростикс. Зажигай.

0: без диджея на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Ну что, ребята, еще одна неделя подошла к концу. Спасибо, что были вместе с Chicken FM. Спасибо за ваши сообщения, музыкальные заказы, комментарии, истории и просто за то, что включаете нас во время своих смен. Пусть сегодняшний вечер будет спокойным и приятным, ну а завтра снова начнем сначала. Новая неделя, новые задачи, новые истории и, надеемся, много хорошей музыки. До встречи здесь, на Chicken FM. И помни, какой бы ни была смена, вместе ее всегда сделать легче с Chicken FM.
2: Музыка в стиле Ростикс.

0: мой наставник.
1: Я директор ресторана «Ростикс» Новоясневский, Галимова Резида. Да, все мне помогают. У нас дружный коллектив. Я могу обратиться к любому директору и к любому ТУ, и все обязательно помогут. Прям конкретно кого-то выделить не могу, потому что я могу действительно обратиться к кому угодно, и мне помогут в любом вопросе. То есть настолько вот здесь вот сплоченная команда.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Это Chicken FM, мы читаем ваше сообщение. На связи Ростикс Долина. Иго, всем привет, удачной работы и пусть все будет на 100%. Прошу поставить трек группы «Король и Шут». Игорь, мы ставим песни по заказу в рубрике «Заказ принят». Она ждет вас в канале «Я в Ростикс».
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: В Ростикс. Новая креативная концепция. Настроение есть. Нежное, сочное, хрустящее. Настроение есть. Любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Это тот момент, когда выбирать любимое блюдо или пробовать новинки, значит добавлять еще один момент удовольствия в свой день. Лови этот незабываемый вайб со своей командой и заряжайся вдохновением на хорошую работу.
1: Chicken FM звучит сочно.

Keep on doing it.

«Знать на 5». Изучаем вместе корпоративную культуру «Ростикс». Командная работа. Одна из пяти ключевых.

ключевых ценностей нашей команды. Мы одна команда. Мы делаем общее дело и ценим обратную связь. Это значит, что я в Ростикс ценю индивидуальность и особенности каждого. Помогаю команде раскрыть таланты. Уважаю каждого. Благодарю и признаю за помощь. Спокойно даю и принимаю обратную связь. Дай 5, если ты ценишь командную работу. Самая сочная музыка осени.

0: связи с командой.
1: На связи Токмок, ресторан в Кыргызстане. Ресторан Токмок – самые лучшие, вы просто пушки, и желаю отличной смены. А мы и присоединяемся к этим пожеланиям. Ребята, пишите также еще. Chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Здравствуйте.
1: Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс». Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».
2: Это «Имба».
3: Chicken FM рулит.
4: Turn it up. It's chicken time.

0: Москве 16:00, а в Улан-Удэ 9:00 вечера.
1: Чикен FM, твоя команда в эфире. Я в Ростикс, твоя команда в телеге.

0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Хочешь добавить свой вайп в эфир Chicken FM? Это проще, чем кажется. Заказ принят, твой выход в эфир. Найди закреп в телеграм-канале Евростикс, оставь голосовуху с приветом и названием трека, а затем слушай эфир и встречай свою песню на волне. А чтобы все прошло идеально, загляни в закреп, там правила и детали. Chicken FM.

0: Команда. Амбициозность.
1: Я Евгения Самчинская, директор ресторана «Ростик Северный», город Нижневартовск. Ну, вообще, каждый месяц у нас две цели – это стать самым лучшим рестораном и сделать самым счастливым наших гостей.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Это Chicken FM. Добрый день. Ресторан «Токмок» на связи. Хотелось бы поблагодарить всех в этом ресторане. Вы просто пушки. Панера, спасибо большое за вкусную курочку. Кухня, спасибо за вкусные сэндвичи. И спасибо за лучшую гостеманию. Вы просто большие молодцы. И благодарю директора ресторана. Вы прекрасны. Жалко только, что мы не узнали, как зовут директор ресторана. В следующий раз не забывайте.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
3: Работа есть в Росте.

0: Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.
1: Я в Ростикс. Ловлю движ. Chicken FM.
0: Качает день и ночь.
2: Chicken FM.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Chicken FM. Осенний вайб, который нравится.

0: связи с командой.
1: Мухаммед на связи, Ростик, Славянский бульвар. Всем салам алейкум, привет Мадине, ресторану на Славянском бульваре. Вы самые лучшие ребята, удачи во всем. Да, пусть удача сопутствует всем. Пишите обязательно, chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM. Готов к движу?
1: Chicken

0: Амбассадоры Ростикс – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров. Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды Ростикс. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой.
1: Я в Ростикс.
2: На полную.
1: Amazing sound.
3: Chicken FM. Всегда в движении.

0: Москве 17:00, а в Калининграде 16. Звучит
1: сочно. Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Пишешь музыку? Тогда почему она еще не в эфире Chicken FM? Музыка нашей команды – рубрика, где звучат треки сотрудников Rostix. Присылай свой трек на электронный адрес radiosobaka.chicken.fm с пометкой «Музыка нашей команды» и готовься к эфиру. Главное – без жестких текстов и с короткой подводкой от тебя. Остальное можем докрутить. Удачи!
2: Настрой поднимаем здесь.

0: Тренер-команда. Большое сердце.
1: Приханова Виолетта, тренер юбилейный. Я сдаю кровь регулярно на донорство. Ходили с двумя коллегами. С одной, к сожалению, не получилось. У нее был гемоглобин низкий. С другой ходим, периодически сдаем, да.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Chicken.fm – наш портал. Именно им воспользовался Дмитрий Денисович из ресторана «Ростикс Стрелка» в Хабаровске. Всем крепкого терпения, превозмогания, хорошего настроения и прорывных результатов. Пусть так и будет. Ребята, признавайте друг друга, пишите Chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте Chicken.fm.

«Знать на 5». Изучаем вместе корпоративную культуру «Ростикс». Большое сердце. Одна из 5 ключевых ценностей нашей команды. Мы неравнодушны и строим доверительные отношения друг с другом. Дарим добро окружающему миру. Это значит, что я в «Ростикс» проявляю честность и уважение. Бережно отношусь к другим людям и забочусь об их чувствах. Признаю ошибки и смело прошу о помощи. Поддерживаю добрые дела компании и волонтерские проекты. Дай 5, если у тебя большое сердце. Chicken FM. Делаем осень сочнее.

0: На связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. На связи ресторан «Ростик Стрелка». Нам пишет Дмитрий. Всем хеллоу, хорошего настроения. Привет всем моим друзьям, всем, кто сейчас на смене. Ребята, держитесь, все будет лучше.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Chicken FM. Звучит сочно.

0: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
1: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
0: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
1: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
0: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
1: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.
2: Я в Ростикс. Всегда на волне.
0: Good beats. Chicken FM. Turn it up. Качай это вместе с тобой.

0: FM.
1: Команда Rostix — это когда один усиливает другого. Подсказал, поддержал, подстраховал, и вот уже смена летит. Синергия в действии. Вместе быстрее, легче и круче. Скажи спасибо тому, кто сегодня рядом, и передавай приветы через портал chicken.fm или через телеграм chicken_fm.
0: Vibe

0: Команда «Забота о гостях».
1: Приханова Виолетта, тренер юбилейный. У нас есть постоянные гости. Они в основном приходят все в утро за кофе, за пончиками. Есть вечерние постоянные гости. Ну, у нас в целом очень много постоянных гостей, которые приходят. Их уже почти все кассиры знают в лицо. Они постоянно берут одно и то же и всегда пробуют новинки.
2: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Я в Ростикс наслаждаюсь осенью на Chicken FM. Chicken FM.
1: Я в Ростикс. Ловлю движ. Chicken FM.
0: Качает день и ночь. Chicken FM.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняй задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/ambassador. Chicken FM на связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на Изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 890-91-55-44-01 или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами.
1: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
2: Работа есть в Ростикс.

0: Москве 19:00, а в Оренбурге 9:00 вечера. Звучит
1: точно. Чикен ФМ. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Chicken FM. Андрей Бессонов в эфире.
1: Хочешь работать в команде не только с классными ребятами, но и с друзьями? Легко. В Ростикс есть программа «Приведи друга». Зови своих, и если они устраиваются, ты получаешь приятный денежный бонус. Работаете вместе, смеетесь вместе и еще за это платят. Звучит как план. Подробности у директора ресторана или ТУ. А друзьям отправляй ссылку на работавростикс.ру.
2: Chicken FM. Твоя музыка.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Я Евгения Самчинская, директор ресторана «Ростик Северный», город Нижневартовск. Ну, у нас команда выстраивает такие теплые отношения, то есть это всегда вне работы, например, те, кто мамочки с детьми, они всегда там вместе общаются, вместе гуляют. Всегда идет поддержка, например, если кому-то нужно подменить кого-то на смене, кто-то не может, у кого-то кто-то заболел, чтобы, например, не отменять смену, не брать больничный. Даже бывает такое, что, например, деток кто-то говорит, что «Ой, давайте ко мне деток приводите, я с ними посижу». Остальные ребята выходят, например, на смену. Всегда приходят друг к другу на взаимопомощь, взаимовыручку, то есть где-то нужно подменить, заменить. То есть настолько теплые отношения в команде, что прям тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить.
2: Я Бростикс. На полную.
0: Chicken FM. Всегда в движении.

0: Это Chicken FM. Голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Rostix. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.
1: Просыпайся. Работа есть в Rostix.

«Знать на 5». Изучаем вместе корпоративную культуру «Ростикс». Амбициозность. Одна из 5 ключевых ценностей нашей команды. Мы верим, что возможно все. Ставим смелые цели и достигаем крутых результатов. Это значит, что я в «Ростикс» ставлю перед собой цели, похожие на мечты. Делаю лучше, а не проще. И стремлюсь к прогрессу в работе. Держу слово и выполняю обещания. Думаю как собственник, принимаю решения в интересах компании и команды. Дай 5, если ставишь перед собой смелые цели и стремишься к большему. Температура вниз, а настроение вверх.

0: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это...
1: Момент удовольствия.
0: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.
2: Я в Ростикс. Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up.

0: Москве 8 вечера, а во Владивостоке 3 часа утра.
1: Звучит сочно!
2: Chicken FM. Звучит сочно. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.
3: Welcome to the Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20:00 до полуночи на

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Я Евгения Самчинская, директор ресторана «Ростик Северный», город Нижневартовск. Скорее всего, за команду и за развитие карьерной лестницы. То, что можно идти дальше, не останавливаться, развиваться, достигать чего-то большего, узнавать чего-то интересное и в целом вот так вот развиваться и раскрывать свои таланты и способности. Personal
2: VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай «Ростикс Дэнс Клаб». Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме. Good vibes only. Ростикс Дэнс Клаб. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: быть амбассадором Ростикс – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Ростикс» в Академии /Амбассадор. Тема «Есть в Ростикс» – это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс»? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».
1: Настоящий слэй-вайб.

Согреваем осень горячими хитами на Chicken FM. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound. Rustic Dance Club.

0: «Мой наставник».
1: Меня зовут Беличенко Степан Викторович, директор ресторана «Крепостная Анапа». Безусловно, хотелось бы отметить моего бывшего директора Хачатряна Гарика Хачатуровича, который, так сказать, всем научил и привел меня к тому решению, чтобы двигаться дальше и получать должность директора ресторана. И, конечно же, мой непосредственный руководитель Гаджега Лариса Викторовна. Огромное ей спасибо за терпение и возможность себя реализовать.
0: Заказать любимую песню на Chicken.fm можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken.fm. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне. Good
2: vibes only. Ростикс Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Chicken FM. На связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Max по номеру 8-909-155-44-01 или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай! Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.
1: Настоящий слэй-вайб.

0: самая сочная музыка осени. Только на Chicken FM.
1: Хрустим треками, как крылышками.
2: Juicy sound. Rustic's Dance Club mode on.

0: Команда. Амбициозность.
1: Меня зовут Полина, я член команды первого уровня в ресторане «Калаш» Российская Кострома. Есть просто показатели, которые мы должны выполнить за месяц. Выполнение товарооборотов на протяжении 3 месяцев. Да, достижение.
0: Читаешь рэп.
2: На запястье Ролексы. Мы такие в расте.
0: Играешь рок. Пишешь музыку. Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.
3: Good vibes only.
4: Ростикс Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

hot mood. Rostix Dance Club.

0: Москве 23.00, а в Нижневартовске час ночи.
1: Звучит точно!
2: Chicken FM, твоя команда в эфире. Я в Ростикс, твоя команда в телеге.
3: Welcome to the Rostix Dance Club.
2: Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken.

0: Команда «Большое сердце».
1: Меня зовут Васильева Ольга, я заместитель директора ресторана «Ростик Каскад», город Чебоксары. У нас в регионе реализовывается программа «От открывая горизонты. Твоя траектория». Есть у нас два постоянных волонтера, это я и еще одна девочка. Также есть приходящие волонтеры, и в прошлом году мы вообще в другом городе реализовывали эту программу, поэтому детей мы поддерживаем. В сентябре я хочу попробовать реализовать сама донорский день, пригласить ребят из нашего ресторана и из соседних городов. Посмотрим, может быть, наш человек 5-10 соберется.
0: Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM. Good
2: vibes only. Ростикс Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды Rostix. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой.

Chicken FM. Делаем осень сочнее. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound. Rustic's Dance Club mode on. Rustic's Dance Club mode on.

City life.

0: каждый день с 20:00 до полуночи. House, Funk, Good Vibes, Rustic Dance Club. Кухня как премиальный VIP-клуб.
1: В Москве полночь, а в Красноярске 4 утра.
2: Звучит точно.
0: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Rustic. Твоя команда в телеге.

0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Большое сердце – это про простые вещи. Помощь, поддержать, улыбнуться. Улыбнуться вовремя. В Ростикс это норма. Доверие и эмпатия делают нас не просто коллегами, а командой. Найди такого человека сегодня. Передай ему привет, свое приветствие, благодарность, признание. Сделай это через портал chicken.fm или через телеграм chicken_fm.
0: Chicken

0: Команда «Большое сердце».
1: Токмакова Анна Александровна, младший менеджер смены, ресторан «Свободный год». Мы, получается, шарики постоянно, как говорится, да, выставляем, ну, когда они у нас есть наличие. Детям это очень нравится. Нравится то, что они их забирают. А также мы проводим мастер-классы. То есть это очень с другой еще тоже компанией. То есть они заказывают игру, у нас проводят мастер-класс. И мы, соответственно, отдельно также проводим мастер-классы для детей.
0: Ростикс. Всегда заботимся.

0: 5'9", brown eyes.
1: Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс». Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Chicken.

Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

0: Москве час ночи, а в Южно-Сахалинске 9 утра.
1: Звучит сочно!
2: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: спать? Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Представь программу, где за активность дают баллы, за баллы награды, а параллельно еще помогают прокачивать творческие навыки. Нет, это не новая игра. Это программа амбассадоров Rostix. Если любишь бренд, хочешь развиваться и готов быть на одной волне с командой, присоединяйся. Возраст, опыт... роли не играют. Важнее твой настрой. Стартуй на сайте Академии/Амбассадор.

0: Команда «Забота о гостях».
1: Меня зовут Васильева Ольга, я заместитель директора ресторана «Ростик Каскад», город Чебоксары. Вообще у нас достаточно много постоянных клиентов, это в основном утренние гости или сотрудники нашего торгового центра. У нас с ними очень хорошие взаимоотношения, они нам всегда ставят хорошие ценности на обслуживание. Также у меня многие знакомые, которые приходят в наш ресторан, отмечают, что у нас очень приятные сотрудники и очень классно с ними взаимодействовать.
2: Chicken FM.
0: Дай пять. Мы в одной команде.

на связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на Изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 8 90 91 55 44 01, или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

прикисточка. С чаем беда, осталась одна пачка. На кухне записка, не жди, останусь у калитки.

0: Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняй задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/ambassador.
1: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
2: момент удовольствия.
1: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Предупреждаю, можно внезапно услышать себя в эфире Chicken FM, если ты, конечно, отправил трек в проект «Музыка нашей команды». Это можно сделать через электронный адрес radiosobaka.chicken.fm. Мы ждем твою музыку. Добавь подводку, убери лишний жесткий контент и вперед. Кто знает, может, следующий трек, под который танцуют на смене, именно твой.

0: Суперкоманда. Инновационность.
1: Меня зовут Банных Екатерина, Амундсен Екатеринбург, директор ресторана. Прививаем к ребятам то, что не существует, как вот именно докажется, глупых каких-то идей, которые они боятся предложить. Что любая идея, она хорошая, и мы можем коллективным разумом ее доработать. То есть ребята не боятся предложить какие-то решения проблем ресторана или просто инноваций, и мы прививаем вот как раз-таки вот работу общим мозгом.
2: Chicken FM.
0: Включай амбиции. Достигай большего.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Работа в Rustix однозначно плюс вайб.
1: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
0: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
1: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
0: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Rustix?
1: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавrustix.ru, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.